Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Скучаю.
1: Соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
2: Я беременна.
3: Давай поженимся.
2: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется в середине сентября. Об этом сообщил академик РАН Геннадий Онищенко. Он связал это с возвращением в школы 17 миллионов учеников и распространением инфекции среди детей. По словам академика, это будет естественный, закономерный подъем заболеваемости. При этом грипп в сентябре еще фиксировать не будут. Но Онищенко призвал заблаговременно пройти вакцинацию от гриппа. Между тем, детсады и школы Екатеринбурга, всего 515 образовательных учреждений, готовы к началу учебного года, рассказала на заседании коллеги по подготовке к новому учебному году глава департамента образования города Елена Кириченко. На капремонт закрыта школа номер 20, а также несколько детсадов, в том числе 12, 188, 487, 151, 174. 6 детсадов вывели из эксплуатации и готовят к реконструкции. Всего в этом году

0: компенсацию. Большинство жителей предпочли остаться на Уралмаше, отмечает Ядин. Из Екатеринбурга возобновят прямые рейсы на Шри-Ланку, сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово. Рейсы будут выполняться с 7 ноября дважды в 12 дней на самолетах Boeing 767-300. Летать будут в международный аэропорт Матау на юге острова. Перевозчиком выступит компания Azur Air. Та же компания выполняла рейсы на Шри-Ланку из Екатеринбурга в зимнем сезоне 2024-25. Организаторы концертов американского рэпера Канье Уэста в России хотят пригласить на его выступление правообладателя и версии песни «Седая ночь». Об этом агентство ТАСС сообщили в концертном агентстве Say Agency. «Мы бы и рады его пригласить, но мы не знаем, кому принадлежат сейчас права. Ходят слухи, что права на эту песню выкупил Дима Билан», — сказал собеседник агентства. Известно, что и версию «Седой ночи» создал некто Август Септемберов. В кавере использованы англоязычный текст песни и голос, сгенерированный под Канье Уэста. Ранее сообщалось, что рэпер даст два концерта в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября, пишет «Москва-24». Официальный курс доллара на пятницу 83.36, евро 96.73.
1: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
2: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
1: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: Возможные противопоказания проконсультируйтесь со специалистами.
3: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер». Сегодня в пятницу 21 августа облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер юго-восточный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 21, плюс 23 градуса.
1: Реклама.
4: Строим новое.
5: Ремонтируем любимое.
4: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Миражи.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
3: 7:11 в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Меня зовут Романа. Мы начинаем «Все включено» шоу. Просыпаемся под любимую музыку на радио «Лето» и поднимаем друг другу настроение. Тем более погода этому очень способствует. Всем желаю прекрасного пробуждения. А в этом часе буду радовать вас подарками. Ближе к концу часа разыграем билеты на футбольный матч клуба «Урал», который пройдет в эту субботу. А буквально через несколько минут услышим гороскоп на сегодня. Доброе утро, Екатеринбург!
1: Включено шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, пятницу, 21 августа. Овны, результаты недели должны радовать. Вы хорошо поработали и заслужили яркие выходные. Тельцы, избегайте одиночества, как на работе, так и дома. Проведите вечер в хорошей компании. Близнецы, благоприятный день для творчества и самовыражения. Сосредоточьтесь на своих идеях и доведите их до реализации. Раки, сегодня можно отклониться от привычного графика и позволить себе некоторые поблажки. Не стоит все время работать на полных оборотах. Львы, непростая неделя увенчается приятным финалом. Посвятите выходные спокойному отдыху. Девы, спокойный и гармоничный день. Ничего экстраординарного не произойдет. Возможно, покой вам сейчас как раз и необходим. Весы. День отлично подходит для переговоров, презентаций и мозговых штурмов. Сегодня свобода и идеи, а детализацией и реализацией займетесь на следующей неделе. Скорпионы. Позвольте себе немного спонтанности. Главное, не гнаться за идеальным планом. Иногда самое удачное событие рождается по ходу дела. Стрельцы. Сегодня можно позволить себе быть немного легкомысленными и решиться на некоторые авантюры. Козероги. День дает шанс показать себя. Если есть возможность выступить, представить проект или взять на себя роль координатора, беритесь смело. Водолеи. В работе сегодня выигрывают внимание к деталям и системный подход. Лучше всего планировать, структурировать и проверять. Рыбы. День будет ярким, теплым и полным хороших моментов. Большую часть из них способны создать вы сами. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, пятницу, 21 августа. Все
1: включено, шоу. Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: 7:30 в Екатеринбурге. Меня зовут Романа, и мы продолжаем «Все включено» шоу. Сегодня уже пятница. Знаю, что многие из вас начали подготовку к выходным, и, надеюсь, у вас большие планы. Если с креативностью под конец недели проблематично, я готова вам помочь. Через несколько минут расскажу некоторые классные идеи, реализацией которых можно заняться уже в эти выходные.
1: Включено шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: 7:40 в Екатеринбурге. Доброе-доброе утро. С вами снова Романа. Бодрый, музыкально встречаем пятницу и планируем выходные. Наткнулась тут в интернете на интересный список. 100 действий для хорошего выходного называется. Все перечислять не буду, но среди советов есть действительно интересные. Например, можно отправиться в соседний город на один день без ночевки. Устроить встречу без телефонов, повторить любимую фотографию из детства, купить себе подарок без особого повода или создать капсулу времени и наметить дату, когда ее открыть. Суть в том, что занятия должны быть короткими и просто выполнимыми. Это помогает вернуть ощущение контроля и уверенности, а также хорошо разгружает мозг. Большие планы, наоборот, часто давят. Многим из нас кажется, что выходные нужно обязательно проводить правильно, то есть с пользой. А между тем, именно маленькие дела дают ощущение завершенности и лучше помогают переключаться между работой и бытовыми хлопотами. Достаточно выбрать 2-3 пункта из списка. Не нужно гнаться за рекордами. Ну а мне хочется пожелать вам легких выходных и хорошего отдыха.
1: Радио Лето. Реклама.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Скоро вся страна потратит миллиарды рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
2: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Прямо сейчас футбольная игра на радио «Лето», и вы можете выиграть пару пригласительных на игру «Урал-текстильщик». Самое время активизироваться, матч уже завтра, он пройдет на Екатеринбург-арене в 14:30. Без возрастных ограничений и не требуется паспорт болельщика. Все, что нужно, чтобы получить подарок билеты, это дозвониться первым по номеру телефона 23 90 98 и 9. Правила максимально простые, и у вас есть возможность порадовать себя подарком от радио «Лето» в эту пятницу. Еще раз повторяю, номер телефона 23 90 98 и 9. Прямо сейчас звоните. Удачи! Все
1: включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Прямо сейчас футбольная игра на радио «Лето». У нас есть звонок. Давайте знакомиться с участником. Доброе утро.
1: Алло, здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Светлана.
0: Светлана, вы первая до нас дозвонились и получаете 2 билета на матч «Урал-Текстильщик».
1: Ну, спасибо большое, неожиданно и очень приятно.
0: Было бы неожиданно это, если бы я вам позвонила. А когда вы звоните, вы должны ожидать своей победы. Я вас еще раз поздравляю. Расскажите, пожалуйста, с кем пойдете?
1: Наверное, отправлю мужа с сыном.
0: Ой, это тоже хорошо. И вы отдохнете, и им полезно будет объединиться и такое совместный досуг провести. Светлана, можете передать приветы?
1: Ну, хотела бы передать привет всему городу Екатеринбургу, пожелать отличной пятницы, хорошей погоды на выходные пожелать всем. Ну, и всего самого наилучшего.
0: Пусть ваши слова сбудутся. Спасибо вам большое за такие пожелания. Всем напомню, что игра пройдет уже завтра, 22 августа в 14:30 на Екатеринбург-арене. Без возрастных ограничений и не требуется паспорт болельщика. Обеспечим Уралу яркую поддержку.
2: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Доброе утро. Минувшей ночью и утром полуостров Крым подвергся атаке беспилотников. Есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. В Симферопольском районе погибли 2 человека. Еще 3 ранены, в том числе ребенок. Также 1 человек ранен в Сакском районе, сообщил глава республики. Он пообещал оказать помощь семьям погибших и пострадавшим. Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развадджаев. С 8 вечера до 8 утра по московскому времени над регионами России были сбиты 64 дрона, об этом сообщили Минобороны. Московские аэропорты утром работают по согласованию рейсов. Операторы техосмотра в России получат официальное право проверять, зарегистрирован ли приехавший на диагностику автомобиль как такси. Главная цель этой меры – выявить машины, которые фактически занимаются пассажироперевозками, но скрывают свой статус. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на документ Минтранса. Если база данных ведомства покажет, что машина имеет разрешение на таксомоторную деятельность, диагностическую карту ей оформят только на 6 месяцев, независимо от ее внешнего вида. Сама техническая часть проверки останется без изменений. Развязку у Калины в Екатеринбурге должны открыть в сентябре. Об этом написал мэр Алексей Орлов в своем Макс-канале после поездки на место стройки, пишет «Новый день». Возведением транспортной развязки занимается московская компания «Альмакор Групп» с 2021 года. У нее в 2024 году возникли серьезные финансовые проблемы. Власти города не стали менять подрядчика, но теперь тщательно контролируют ход выполнения работ, отмечает агентство. В июне Алексей Орлов сообщал, что работы идут по графику. Движение по развязке будет запущено в октябре. В целом объект, который за 5 лет подорожал с 5 до 9 миллиардов рублей, полностью планируют завершить до конца текущего года. В Екатеринбурге проведут вторую ночь музыки. Она станет частью фестиваля молодежи, который запланирован в городе с 11 по 17 сентября. Об этом рассказали организаторы мероприятия. 12 сентября гостей фестиваля познакомят с историей отечественной рок-сцены. Им расскажут о звездах Свердловского рок-клуба. Участники фестиваля услышат группу «Чиш энд Компани», уральский коллектив «Топ». В финале спецпроекта устроят и традиционную акцию «Светает». Рано утром участники будут ловить первый луч солнца.

0: пытаемся раскрывать смысл жизни. Но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
1: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
2: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в пятницу, 21 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер юго-восточный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 21, плюс 23 градуса.
4: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: 8:11 в Екатеринбурге. Доброе утро, меня зовут Романа, и мы продолжаем нашу замечательную пятницу на радио «Лето». Готовимся к выходным и не забываем радоваться солнечной погоде, которая прямо сейчас радует нас на улицах Екатеринбурга. Ближе к концу этого часа я тоже буду вас радовать. В игре «Не шведский стол» разыграем сертификат на 2000 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». А буквально через несколько минут мы узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают в мире уже сегодня, 21 августа. Ну а пока продолжаем летний сезон под любимую музыку на радио «Лето».
1: Вы слушаете радио «Лето».

0: Прямо сейчас узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. 21 августа – Всемирный день QR-кода. Сегодня без этих причудливых квадратиков сложно представить нашу жизнь. Встречаем их буквально на каждом шагу – от транспорта до магазинов и ресторанов. А придумали QR-код в Японии в 1994 году. Автомобильный завод ввел такой способ, чтобы следить за запчастями. На завоевание мира QR-коду чуть больше 30 лет понадобилось. Еще один технологичный праздник – День заботы о себе в интернете. Речь о цифровой гигиене. Сегодня можно навести порядок в телефоне, отписаться от ненужных рассылок и бесполезных каналов, удалить приложения, которые крадут время и ресурс, поменять пароль на более сложный, отключить уведомления в чатах и так далее. Также сегодня отмечается Международный день без косметики. Почему бы на денек не отказаться от макияжа? Косметологи такое скорее одобрят. Коже полезно дышать. Идея праздника вполне здравая. Он призван напомнить нам, что красота есть в каждой женщине, а косметика – лишь приятное дополнение. Еще один красивый повод на сегодня – День гладиолуса. Праздник рыцарского цветка. Гладиус по латыни – меч. Такое название цветку дали из-за острых листьев. Сейчас как раз пора цветения гладиолусов, напоминание о том, что 1 сентября не за горами. И отметим несколько профессиональных праздников. 21 августа – День офицера России. Профессия с историей, честью и достоинством. Поздравляем действующих офицеров и ветеранов. А еще сегодня День поэта. Поздравляем творческих людей. Мы-то знаем, что поэт в России больше, чем поэт. По совместительству можно отпраздновать и День ораторского искусства. В каком-то смысле мы сейчас займемся прокачкой этого навыка вместе с Катей Савельевой и ее рубрикой «Слово дня». Обогащаем словарный запас через несколько минут на «Радио Лето».
1: «Радио Лето». Реклама.

0: Ruskaru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Новое-новое. Это «You Can Touch» от Казановы. В жизни ты же хочешь...

0: передач. Ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня мы разберем термин, который вы держите в руках, ну, едва ли не каждый день. Но понятия об этом можете и не иметь. Встречайте неодушевленное существительное женского рода «цанга». Как будто бы имя цыганской королевы, не так ли? Но пришло оно к нам из немецкого языка. «Цанге» переводится как «клещи» или «щипцы». А что это вообще такое? Итак, «цанга» — это скрытый пружинный зажим с лепестками. Представьте металлический конус, который обнимает деталь со всех сторон так крепко, что не вырвешь. И самый жизненный пример — это механический карандаш или шариковая ручка. Нажимаете на кнопку, «цанга» разжимается и выпускает грифель или стержень. Отпускаете, и она намертво его хватает. И, девушки, когда вы на маникюре слышите щелчок в ручке аппарата, эта «цанга» намертво зажала пилочку. Если парень держится за вас так же крепко, как «цанга» за фрезу, это ваш человек. Запомнили? Цанга – это зажим в виде трубки, который удерживает стержни, карандаши и инструменты с помощью лепестков. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Игральный шведский стол начинается прямо сейчас, и у вас есть возможность получить замечательный подарок от Радио Лето. Сегодня это сертификат на 2000 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Чтобы стать его обладателем, вам необходимо прямо сейчас взять в руки телефон и позвонить по номеру 2390 98 и 9. Дозванивайтесь первым, отвечайте правильно на один околокулинарный вопрос, который я задам, и получаете в подарок сертификат на вкуснейшую пиццу от сети пиццерий «Папа Джонс». Еще раз повторяю номер телефона 2390 98 и 9. Прямо сейчас звоните. Удачи! Все
1: включено, Радио Лето. Реклама.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Я таке в цвіті в любові. Время года на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Прямо сейчас игра «Не шведский стол». Разыгрываем сертификат на 2000 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». У нас есть участник. Давайте знакомиться. Доброе утро.
1: Доброе.
0: Как вас зовут?
1: Александр.
0: Александр, расскажите, пожалуйста, вот пока идет летний сезон, какие у вас любимые ягоды?
1: Вишня.
0: Вишня. Тоже хорошо. У нас просто сегодня проходит день ежевики. Как вообще к ней относитесь? Пробовали ли когда-то?
1: Один раз.
0: Один раз. Ну, возможно, логика и здравый смысл вам помогут ответить на вопрос, который как раз и будет связан с ежевикой. Готовы отгадывать и получать подарок от радио «Лето»?
1: Готов.
0: Сегодня день ежевики, вопрос о ней. От какого слова произошло это название ежевика? И варианты ответа. Ежедневный, еж или викинг?
1: Да, пусть будет еж.
0: А пусть совершенно верно и будет. Действительно, в России 18 века ее называли еж-ягода. Неудивительно, она с шипами и колючая, поэтому и получила свое название. Александр, я вас поздравляю. Вы получаете сертификат на 2000 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».
1: Спасибо большое.
0: Пожалуйста, можете передать приветы?
1: Да, в принципе, некому.
0: А давайте тогда всему городу что-то пожелаем на приближающиеся выходные.
1: Хороших выходных, ходите в кино, смотрите интересные фильмы.
0: Вот такое интересное пожелание от Александра. Вас еще раз поздравляем с победой. А для всех напомню, что игра «Не шведский стол» продолжится в понедельник. У вас тоже появится шанс выиграть подарок от «Радио Лето». Участвуйте и побеждайте.
2: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Доброе утро. В Екатеринбурге начали готовиться к визиту президента Путина. Он может приехать на международный фестиваль молодежи, который запланирован с 11 по 17 сентября. Об этом пишет Я-1, ссылаясь на источник. Последний раз президент приезжал на Средний Урал в 2024 году. Тогда в самом Екатеринбурге не задержался. Прямо из аэропорта отправился в Нижний Тагил, где посетил Урал-вагонзавод, осмотрел сборочную линию танков и зашел в новую школу. Затем побывал в Верхней Пышме на заводе «Уральские локомотивы» и объявил о планах строительства высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, напоминает агентство. Новые автобусы-гармошки запустили в Екатеринбурге в отдаленные микрорайоны Солнечные, Широкая речка и Мичуринские, сообщили в мэрии. Они начали курсировать по маршрутам 50, 64, 67. Напомню, город закупает автобусы большой вместимости 2025 года в рамках транспортной реформы. Длина машин 18 метров. Каждый автобус может вместить максимум 184 пассажира. Автобусы-гармошки укомплектованы валидаторами, USB-разъемами для зарядки. В салоне установлена система «Умный город». Она подсчитывает количество пассажиров, которые оплатили проезд. Большие автобусы также ездят по маршрутам 49 и 51. Предстоящие выходные погода на Среднем Урале немного испортится. Ожидаются дожди и грозы. Уже сегодня к региону приблизится атмосферный фронт с европейской части страны, который немного понизит температуру и принесет осадки на запад области, сообщили в Уралгидромете. Сегодня днем температура по области от 20 до 25 градусов. В субботу и воскресенье уже от 18 до 23. В субботу почти повсеместно дожди. В воскресенье обильных дождей не ожидается. В начале следующей недели тоже обойдется без существенных осадков. Росгидромет обещает в понедельник и вторник плюс 25 в Екатеринбурге, в среду уже 23, в четверг плюс 20. В крупных российских торговых сетях существенно подешевели бананы почти на 8% за месяц и теперь стоят от 110 рублей за килограмм. Об этом сообщил глава ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов. Он отметил, что основным поставщиком бананов в России является Эквадор. Он обеспечивает более 95% их импорта. Один из эквадорских сортов может храниться до 50-60 дней. Сорта из других стран обычно имеют срок хранения не более месяца. Бананы – один из самых популярных фруктов на российском рынке. За год россияне потребляют примерно 1 400 000 тонн бананов, пишет РИА Новости. С 20 августа в российских кинотеатрах стартовал неофициальный показ фильма «Человек-паук. Новый

0: людей и в удобное время.
1: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер». Сегодня, в пятницу, 21 августа, облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер юго-восточный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 21, плюс 23 градуса.
3: Реклама.
4: Строим новое.
5: Ремонтируем любимое.
4: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
3: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночи.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Вопреки популярной песне группы «Добро», на часах 9 часов и 12 минут, чтобы они вас не запутали. Меня зовут Романа, всем желаю доброго утра. Вы слушаете «Все включено» шоу на радио «Лето». Продолжаем музыкально встречать пятницу, настраиваемся на солнечные выходные. Благо, погода нас радует с вами в последнее время и позволяет проводить эти дни на улице и гулять как можно больше. Чего вам и желаю на все выходные. Проведите время на свежем воздухе, в компании близких и любимых людей. Что же ждет сегодня все знаки зодиака, узнаем через несколько минут в гороскопе на радио «Лето». Но независимо от местоположения звезд и планет, как всегда, желаю вам прекрасного настроения.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, пятницу, 21 августа. Овны, результаты недели должны радовать. Вы хорошо поработали и заслужили яркие выходные. Тельцы, избегайте одиночества, как на работе, так и дома. Проведите вечер в хорошей компании. Близнецы, благоприятный день для творчества и самовыражения. Сосредоточьтесь на своих идеях и доведите их до реализации. Раки, сегодня можно отклониться от привычного графика и позволить себе некоторые поблажки. Не стоит все время работать на полных оборотах. Львы, непростая неделя увенчается приятным финалом. Посвятите выходные спокойному отдыху. Девы, спокойный и гармоничный день. Ничего экстраординарного не произойдет. Возможно, покой вам сейчас как раз и необходим. Весы. День отлично подходит для переговоров, презентаций и мозговых штурмов. Сегодня свобода и идеи, а детализацией и реализацией займетесь на следующей неделе. Скорпионы. Позвольте себе немного спонтанности. Главное, не гнаться за идеальным планом. Иногда самое удачное событие рождается по ходу дела. Стрельцы. Сегодня можно позволить себе быть немного легкомысленными и решиться на некоторые авантюры. Козероги. День дает шанс показать себя. Если есть возможность выступить, представить проект или взять на себя роль координатора, беритесь смело. Водолеи. В работе сегодня выигрывают внимание к деталям и системный подход. Лучше всего планировать, структурировать и проверять. Рыбы. День будет ярким, теплым и полным хороших моментов. Большую часть из них способны создать вы сами. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, пятницу, 21 августа.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: арт-продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Когда заканчивается лето, наступает и время собирать урожай. И по этому поводу у нас в гостях обычное яблоко. Народная мудрость знает, одно яблоко в день и доктор не нужен. Давайте на чистоту. Почему яблоки? Это вообще-то суперфуд. Во-первых, это спасение для нашего желудка. Пектин в их составе работает как мягкий природный детокс. Во-вторых, витамины группы Б и железа. Хотите сияющую кожу без дорогих кремов и бодрое настроение без литров кофе? Просто хрустите яблоками. Причем кислые сорта, вроде нашей родной Антоновки или Гренни Смит, самые полезные. В них меньше всего сахара. Ну а теперь минутка магии и факты для эрудитов. А вы знали, что яблоко на 25% состоит из воздуха? Вот почему они не тонут в воде. И сразу ловите дачный лайфхак. Если вы купили зеленые, твердые бананы или недозрелые томаты, положите их в один пакет со спелым яблоком. Оно выделяет газ этилен, и ваши овощи или фрукты дозреют за одну ночь. Главное, не кладите яблоки рядом с цветами, иначе букет быстро завянет. В общем, не усложняйте жизнь детокс-коктейлями, если под рукой есть сочный, хрустящий белый налив. Заботьтесь о себе легко, улыбайтесь чаще и оставайтесь на Радио Лето, чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее. А я, Катя Савельева, совсем скоро расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Доброе-доброе утро всем. Меня зовут Романа. Это «Все включено» шоу. Продолжаем нашу позитивную пятницу. Утром рассказала о возможных вариантах для хорошего выходного. Думаю, поход за грибами можно сделать еще одним из них. Для меня лично тихая охота на вершине списка, особенно ближе к осени. В американском городе Теллурайде поход за грибами вообще превратили в настоящий праздник. Леса вокруг города славятся огромным разнообразием грибов, так что грибные традиции там богатые. Уже более 40 лет там проходит фестиваль грибов. На него приезжают ученые, которые делятся результатами своих исследований и секретами выращивания грибов. Участники рассказывают о своих подвигах и уловах, а затем проходит парад грибников. Они надевают необычные костюмы, чаще всего грибов, соответственно, и в таком виде отправляются в лес. Костюмы придумывают в виде самых разнообразных грибов или лесных существ. А вообще фантазия не ограничена. Такой вот веселый и красочный грибной карнавал получается. Если кто-то из вас собирается в этот городок, то будьте в курсе, а то встретить такое костюмированное шоу без предупреждения может быть очень впечатляющим.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «ЗЭ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. России не нужна массовая мобилизация, в данный момент она не планируется. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, пишет агентство ТАСС. Ранее 10 августа депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил о том, что в России нет предпосылок к мобилизации. Потребности армии покрываются контрактниками. Слухи разгоняет украинская сторона, чтобы дестабилизировать обстановку внутри России. Ранее украинский лидер Зеленский не раз заявлял, что Россия планирует мобилизацию после выборов в Госдуму. Однако зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал его заявление лживой провокацией. Это была цитата. Между тем, Украина готова продолжать переговоры с Россией и США. Об этом заявил замглавы офиса украинского лидера Сергей Кислица. По его словам, нельзя отказываться от диалога, иначе другие страны начнут больше прислушиваться к позиции Москвы, пишет газета «Ру», ссылаясь на украинские СМИ. Ранее журнал American Conservative написал о том, что Украине придется вернуться к переговорам с Россией на худших условиях, чем в 2022-м. В Кремле накануне сообщили, что пока нет предпосылок для оптимизма в переговорах с Украиной из-за позиции Киева. Пишет газета «Ру». Сегодня в утренний час пик в Екатеринбурге целый час стояли трамваи из-за ДТП на путях. Авария случилась на улице Челюскинцев, вблизи перекрестка с улицы Папанина, примерно в 7:30 утра. Но спустя почти час возобновить движение вагонов не удалось, сообщили порталу Е1 очевидцы и прислали фото с места ДТП. Движение вагонов остановилось в сторону вокзала, сообщил канал Дептранс Екатеринбурга в Максе. Выбились из расписания трамваи номер 7, 12, а также 21 и 23. В промышленном проезде на Эльмаше в Екатеринбурге ведутся работы по осушению проезжей части, сообщили в мэрии. Там отметили, что восстанавливаются нарушенные несколько лет назад водоотводные канавы. Также рабочие поднимают уровень дороги, чтобы обеспечить отвод с нее воды, пишет Е1. Напомню, водители массово жалуются на состояние дороги в промышленном проезде после затопления. Под водой огромные ямы. По словам очевидцев, водителям легковушек приходится оставлять машины идти пешком. Водители автобуса номер 41 решили отменить конечную остановку «Промышленный проезд». Популярный российский сериал «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли продлили на 6-й сезон. Об этом газете «Ру» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Продолжение выйдет в следующем, 27-м году. Режиссером нового сезона стал Владимир Битоков, известный по проектам «Телохранители» и «Натали и Александр». В новых сериях агентство «Честные люди» под руководством главного героя Игоря Соколовского расследует серию загадочных похищений девушек, пишет газета «Ру». Официальный доллар 83.36, евро 96.73.
0: Реклама.
3: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
4: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в пятницу, 21 августа, в Екатеринбурге

0: Недели, особенно летние, пролетают действительно очень быстро, как об этом спели сейчас группа «Сливки». Всем хочется пожелать, чтобы ваши дни были наполнены событиями и за счет этого казались вам длиннее. Особенно, когда летних дней остается уже не так много, хочется ими наслаждаться по полной. Всем доброе утро, меня зовут Романа, мы продолжаем «Все включено» шоу. Сегодня 21 августа, пока еще есть время успеть летние дела, какие бы вы только не задумали. Тем более впереди выходные. Пусть эта пятница пройдет продуктивно, но достаточно быстро в рабочих вопросах. Желаю вам скорее приступить к долгожданному отдыху.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Ruspro.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа, и мы продолжаем встречать эту пятницу в отличном настроении. Хочется немного вернуть вас в детство и напомнить один прекрасный мультфильм, который называется «Чебурашка». Конечно, мы все знаем эту сказку и очень любим этого персонажа. Вчера был его официальный день рождения. Да, 20 августа – это день рождения Чебурашки. Дату предложил сам автор Эдуард Успенский. А кто мы такие, чтобы не отметить это событие? Через несколько минут в рубрике «Три в одном» расскажу вам много интересных фактов об этом замечательном мультфильме. Мультипликационном и дружественном персонаже. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня мы поговорим о Чебурашке. Имя Чебурашка появилось благодаря случаю. Писатель Эдуард Успенский услышал, как отец маленькой девочки, которая путалась в маминой шубе, говорил: «Опять чебурахнулась». Успенский запомнил это слово и решил дать его герою. Интересно, что глагол «чебурахнуться» есть и в толковом словаре живого великорусского языка Владимира Даля в значении «упасть». В Японии Чебурашка стал невероятно популярен. Японцы не только выкупили права на показ советских мультфильмов, но и сняли собственные проекты. Аниме-сериал и 3D-мультик «Чебурашка. Я нашел друга». Многие в Японии считают Чебурашку первым в мире покемоном. В 2016 году плюшевая кукла Чебурашки отправилась на МКС в честь 80-летия Союзмультфильма. Игрушка даже выходила в открытый космос, чтобы запустить вымпел студии. А с 2004 по 2010 год Чебурашка был талисманом Олимпийской сборной России. При этом цвет его шубки менялся. В 2004 году он был коричневым, в 2006 – белым, в 2008 – красным, а в 2010 – синим. Одноименный фильм 2023 года, семейная комедия «Чебурашка», стала лидером российского кинопроката, собрав более 4 миллиардов рублей. Для съемок было использовано около 6 тонн апельсинов, а роль Чебурашки исполнила актриса Ольга Кузьмина. Вот такие необычные и интересные факты о нашем вчерашнем имениннике Чебурашке мы узнали сегодня в рубрике «Три в одном». Ну а уже в понедельник в это же время я вернусь с новой порцией любопытного обо всем на свете.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Самый лучший день сегодня у Марии Крамбрери на радио «Лето». Я хочу пожелать вам, чтобы каждый день был лучше предыдущего и так по нарастающей. Сегодня уже пятница. Я благодарю вас за компанию, которую вы составили мне сегодня, да и вообще на этой неделе. Меня зовут Романа, я вернусь в понедельник. «Все включено» шоу продолжится в 7 часов утра. А далее встречайте Сашу Котова на радио «Лето».
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Доброе утро. Президент России посетит международный фестиваль молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Как пишет городской портал 66, организаторов мероприятия почти официально предупредили о том, что Владимир Путин прибудет на мероприятие, и даже назвали точную дату, но она не называется. На международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге приглашены 10 тысяч участников из 190 стран. Гости будут знакомиться с культурой стран-участниц. В городе пройдут выступления экспертов, кинопоказы, концертные шоу-программы, музыкальные вечера и танцевальные мастер-классы. Численность бурых медведей в России с 1990 года выросла более чем в 2,3 раза. Сейчас составляет почти 308 тысяч особей. Крупнейшая популяция находится в Сибири и на Дальнем Востоке, пишет газета «Известия», ссылаясь на Минприроды. Доктор биологических наук Анатолий Кудактин отметил, что популяция медведей растет, а вместе с ней и число зверей, которые не боятся человека. По закону регионы могут урегулировать численность медведей при угрозе жизни и здоровья людей. С начала года зафиксировано уже около 20 нападений. Последний трагический случай произошел на Алтае в среду. Медведь ночью напал на палатку с туристами. Погибла девушка, которой было 29 лет. Операторы техосмотра в России получат официальное право проверять, зарегистрирован ли приехавший на диагностику автомобиль как такси. Главная цель этой меры – выявить машины, которые фактически занимаются пассажироперевозками, но скрывают свой статус. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на документ Минтранса. Если база данных ведомства покажет, что машина имеет разрешение на таксомоторную деятельность, диагностическую карту ей оформят только на 6 месяцев, независимо от ее внешнего вида. Сама техническая часть проверки останется без изменений. Новые автобусы-гармошки запустили в Екатеринбурге в отдаленные микрорайоны Солнечные, Широкой речки и Мичуринские, сообщили в мэрии. Они начали курсировать по маршрутам 50, 64, 67. Напомню, город закупает автобусы большой вместимости 2025 года в рамках транспортной реформы. Длина машин 18 метров. Каждый автобус может вместить максимум 184 пассажира. Автобусы-гармошки укомплектованы валидаторами, USB-разъемами для зарядки. В салоне установлена система «Умный город». Она подсчитывает количество пассажиров, которые оплатили проезд. Большие автобусы также ездят по маршрутам 49 и 51. Предстоящие выходные погода на Среднем Урале немного испортится. Ожидаются дожди и грозы. Уже сегодня к региону приблизится атмосферный фронт с европейской части страны, который немного понизит температуру и принесет осадки на запад области, сообщили в Уралгидромете. Сегодня днем температура по области от 20 до 25 градусов. В субботу и воскресенье уже от 18 до 23. В субботу почти повсеместно дожди. В воскресенье обильных дождей не ожидается. В начале следующей недели тоже обойдется без существенных осадков. Росгидромет обещает в понедельник и вторник плюс 25 в Екатеринбурге, в среду уже 23, в четверг плюс 20. Официальный курс доллара 83,36, евро 96,73.
0: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
2: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра в субботу, 22 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер западный слабый. Ночью плюс 13, плюс 15. Днем плюс 19, плюс 21.
0: Реклама.
4: Строим новое.
5: Ремонтируем любимое.
4: Покупаем Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

Яркие любимые наши хиты в эфире «Радио Лето» и я, Саша Котов. А за окном пятница. Самый любимый и самый желанный день недели. Правда, если верить статистике, пятница – это и сложный день. Ведь мы часто любим откладывать все на потом. Поэтому в пятницу зачастую приходится решать все вопросы. Мне остается пожелать вам только сил и стойкости, чтобы день пролетел незаметно. Ну а мы продолжим слушать яркие любимые наши хиты. Юлианна Караулова в эфире «Радио Лето».

«Больше не ищи меня, больше не зови меня». Идеальная стратегия для тех, кто хочет на выходных действительно отдохнуть. Практически все эксперты по тайм-менеджменту говорят, чтобы переключить мозг с рабочих задач на личную жизнь, необходимо отключить все уведомления на телефоне. Работа должна остаться на работе. Поэтому постараемся закрыть все рабочие вопросы до завершения пятницы, и выходные обещают быть классными. Это «Радио Лето». Двигаемся в сторону выходных под яркие, любимые наши хиты. Ты же...

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня мы разберем термин, который вы держите в руках, ну, едва ли не каждый день. Но понятия об этом можете и не иметь. Встречайте неодушевленное существительное женского рода «цанга». Как будто бы имя цыганской королевы, не так ли? Но пришло оно к нам из немецкого языка. «Цанге» переводится как «клещи» или «щипцы». А что это вообще такое? Итак, «цанга» — это скрытый пружинный зажим с лепестками. Представьте металлический конус, который обнимает деталь со всех сторон так крепко, что не вырвешь. И самый жизненный пример — это механический карандаш или шариковая ручка. Нажимаете на кнопку, «цанга» разжимается и выпускает грифель или стержень. Отпускаете, и она намертво его хватает. И, девушки, когда вы на маникюре слышите щелчок в ручке аппарата, эта «цанга» намертво зажала пилочку. Если парень держится за вас так же крепко, как «цанга» за фрезу, это ваш человек. Запомнили? «Цанга» — это зажим в виде трубки, который удерживает стержни, карандаши и инструменты с помощью лепестков. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

обесточен. Это так похоже на нас с вами в пятницу. Многие под завершение недели чувствуют легкое эмоциональное выгорание. По опросам, примерно половина сотрудников чувствует выгорание к пятнице. В других выборках треть людей оценивает свой уровень выгорания как высокий или очень высокий. Цифры жесткие, но объяснимые. Потому что неделя накапливает мелкие стрессы. Почта, совещание, недосып. В пятнице сумма превращается в усталость. И это меняет рабочий процесс. Что с этим делать? Вопрос простых шагов. Расставляем приоритеты, короткие паузы и музыка. Не пара. Ева Польна, «Звонкий». Наша компания на ближайшие 10 минут. Это «Радио Лето». В эфире яркие, любимые наши хиты.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень. Спонсор выпуска ОЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Доброе утро. Президент России посетит международный фестиваль молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Как пишет городской портал 66, организаторов мероприятия почти официально предупредили о том, что Владимир Путин прибудет на мероприятие, и даже назвали точную дату, но она не называется. На международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге приглашены 10 тысяч участников из 190 стран. Гости будут знакомиться с культурой стран-участниц. В городе пройдут выступления экспертов, кинопоказы, концерты, концертные шоу-программы, музыкальные вечера и танцевальные мастер-классы. Численность бурых медведей в России с 1990 года выросла более чем в 2,3 раза. Сейчас составляет почти 308 тысяч особей. Крупнейшая популяция находится в Сибири и на Дальнем Востоке, пишет газета «Известия», ссылаясь на Минприроды. Доктор биологических наук Анатолий Кудактин отметил, что популяция медведей растет, а вместе с ней и число зверей, которые не боятся человека. По закону регионы могут урегулировать численность медведей при угрозе жизни и здоровья людей. С начала года зафиксировано уже около 20 нападений. Последний трагический случай произошел на Алтае в среду. Медведь ночью напал на палатку с туристами. Погибла девушка, которой было 29 лет. Операторы техосмотра в России получат официальное право проверять, зарегистрирован ли приехавший на диагностику автомобиль как такси. Главная цель этой меры – выявить машины, которые фактически занимаются пассажироперевозками, но скрывают свой статус. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на документ Минтранса. Если база данных ведомства покажет, что машина имеет разрешение на таксомоторную деятельность, диагностическую карту ей оформят только на 6 месяцев, независимо от ее внешнего вида. Сама техническая часть проверки останется без изменений. Новые автобусы-гармошки запустили в Екатеринбурге в отдаленные микрорайоны Солнечные, Широкая речка и Мичуринские, сообщили в мэрии. Они начали курсировать по маршрутам 50, 64, 67. Напомню, город закупает автобусы большой вместимости 2025 года в рамках транспортной реформы. Длина машин 18 метров. Каждый автобус может вместить максимум 184 пассажира. Автобусы-гармошки укомплектованы валидаторами, USB-разъемами для зарядки. В салоне установлена система «Умный город». Она подсчитывает количество пассажиров, которые оплатили проезд. Большие автобусы также ездят по маршрутам 49 и 51. Предстоящие выходные погода на Среднем Урале немного испортится. Ожидаются дожди и грозы. Уже сегодня к региону приблизится атмосферный фронт с европейской части страны, который немного понизит температуру и принесет осадки на запад области, сообщили в Уралгидромете. Сегодня днем температура по области от 20 до 25 градусов. В субботу и воскресенье уже от 18 до 23. В субботу почти повсеместно дожди. В воскресенье обильных дождей не ожидается. В начале следующей недели тоже обойдется без существенных осадков. Росгидромет обещает в понедельник и вторник плюс 25 в Екатеринбурге, в среду уже 23, в четверг плюс 20. Официальный курс доллара 83,36, евро 96,73.
0: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал. Первый Южный.
2: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Ну а прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде на завтра. В субботу 22 августа в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер западный слабый. Ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 19, плюс 21.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98,9 FM.

Привет тем, кто в эту пятницу слушает Радио Лето. С вами Саша Котов. Лето за окном. И судя по прогнозам, в ближайшие дни в Свердловской области ожидается последняя волна летнего тепла. Циклон Маргарет принесет в Средний Урал воздух из южных широт. Но уже к выходным начнутся дожди и похолодания. Поэтому время готовить зонтики, дождевики и время запасаться энергией. Она нам нужна, чтобы справиться с осенней хандрой. Поэтому слушаем яркие, любимые наши хиты. Это Радио Лето. Здесь тепло. We'll be right back.

0: Билетик в кино звучит как мотивация и план действий на выходные. И это работает. Кресло в кинотеатре после насыщенного рабочего дня как кнопка переключить мозги. Так что если вы сейчас в поиске фильма на вечер, отличный выбор. И, конечно, спасибо за выбор «Радио Лето» в качестве вашего спутника на пятницу. Меня зовут Саша Котов, и у меня предложение, пока в эфире будет петь Ольга Серябкина. Давайте подумаем, к какому фильму подойдет саундтрек «Асфальт». Яркие любимые наши хиты продолжают пятницу.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
3: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
2: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мечта.

Предстарт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Когда заканчивается лето, наступает и время собирать урожай. И по этому поводу у нас в гостях обычное яблоко. Народная мудрость знает, одно яблоко в день и доктор не нужен. Давайте на чистоту. Почему яблоки? Это вообще-то суперфуд. Во-первых, это спасение для нашего желудка. Пектин в их составе работает как мягкий природный детокс. Во-вторых, витамины группы Б и железа. Хотите сияющую кожу без дорогих кремов и бодрое настроение без литров кофе? Просто хрустите яблоками. Причем кислые сорта, вроде нашей родной Антоновки или Гренни Смит, самые полезные. В них меньше всего сахара. Ну а теперь минутка магии и факты для эрудитов. А вы знали, что яблоко на 25% состоит из воздуха? Вот почему они не тонут в воде. И сразу ловите дачный лайфхак. Если вы купили зеленые, твердые бананы или недозрелые томаты, положите их в один пакет со спелым яблоком. Оно выделяет газ этилен, и ваши овощи или фрукты дозреют за одну ночь. Главное, не кладите яблоки рядом с цветами, иначе букет быстро завянет. В общем, не усложняйте жизнь детокс-коктейлями, если под рукой есть сочный, хрустящий белый налив. Заботьтесь о себе легко, улыбайтесь чаще и оставайтесь на Радио Лето, чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее. А я, Катя Савельева, совсем скоро расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Наполняем вашу пятницу музыкой. Это «Радио Лето». И яркие, любимые наши хиты можно слушать не только в FM-диапазоне. Слушайте «Радио Лето» через умные колонки в великолепном качестве. Просто скажите «Включи «Радио Лето», и музыка с вами, где бы ни проходила ваша пятница. Ну а в эфире в ближайшее время Артур Пирожков, Шура и Зиверт.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Добрый день. В результате атаки дронов на соседний Пермский край сегодня пострадал мирный житель. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Дмитрий Махонин. По словам губернатора, мужчина получил осколочное ранение. Медики оказывают ему необходимую помощь. Также в результате удара поврежден один из промышленных объектов, но какой именно, губернатор не уточнил. Там обошлось без пострадавших. Всего над Пермским краем сегодня были сбиты 16 дронов. Ранее Минобороны России сообщали о том, что ночью и утром над регионами страны были сбиты более 320 беспилотников. На Крымском мосту очередь перед пунктом ручного досмотра со стороны Керчи значительно выросла, сообщает информагентство «Живая Кубань». Число машин достигло 200. Со стороны Тамани затора перед досмотровой зоной нет. Таким образом, водители, которые двигаются с Кубани в Крым, могут проехать без задержек. Тем, кто движется в обратном направлении, придется провести в очереди около часа. На мосту сохраняются повышенные меры безопасности. По автодорожной части перехода запрещен, напомню, проезд любых грузовиков с полной массой выше 1,5 тонн, а также гибридного транспорта и электромобилей, пишет газета.ру. Все 515 образовательных учреждений Екатеринбурга, школы и детсады готовы принять детей, отчитались в город-администрации. Все они оснащены системами контроля и управления доступом, в том числе с использованием электронных пропусков Е-карта. Кроме того, в школах, детсадах, учреждениях дополнительного образования установлены системы видеонаблюдения и охранного телевидения. В новом учебном году заключены договоры с 12 операторами школьного питания. Они будут поставлять обеды в 168 школ. Охват горячим питанием составляет 94%. Также в школах есть система выбора блюд и диетическое меню. Подготовлены также 12 школьных автобусов, пишет «Новый день». Сегодня в Екатеринбурге стартует книжный фестиваль «Красная строка». Из-за него в центре города на 3 дня запретили продажу алкоголя. Спиртное запрещено продавать с 8 утра до 11 ночи сегодня, а также в субботу и воскресенье в границах улиц Ельцина, Челюскинцев, набережной Рабочей молодежи. Там размещена площадка фестиваля. В этом году гостей «Красной строки» ждет ярмарка, встречи с писателями, лекции, мастер-классы, спектакли и музыкальные концерты. Раньше фестиваль несколько раз проходил в историческом сквере, но сейчас на платинке меняют плитку, отмечает Ядин. В современную моду постепенно возвращаются узкие брюки, но они не станут полноценной заменой широким моделям, будут альтернативным вариантом, рассказала газете «Известия» международный фэшн-стилист Александра Левитина. По ее словам, после долгого доминирования одного визуального кода возникает усталость от него, растет спрос на контраст. При этом специалист посоветовала выбирать модели, исходя из образа жизни и задачи гардероба. Ранее редакторы модного журнала Vogue сообщили, что осенью в моду возвращаются тренды 1980-х. Это цветные колготки и большие подплечники на жакеты, платья, водолазки и блузки. Официальный доллар 83.36, евро 96.73.
0: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
0: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра в субботу, 22 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер западный слабый. Ночью плюс 13, плюс 15. Днем плюс 19, плюс 21.
0: Реклама.
5: Строим новое.
6: Ремонтируем любимое.
5: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98.9 FM.
7: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много три.

Пятница – эпилог рабочей недели. Не финал, просто вывод. Утром нам кажется, можно успеть все. К обеду внимание тонет, ну а силы как запас в термосе. Уже теплые, но не горячие. Это не провал, это естественный итог. Неделя складывает свои истории, а пятница их просто подводит. Вы в компании «Радио Лето», а значит, в эфире в эту пятницу для вас только яркие, любимые наши хиты.

0: такие песни в каждом из нас просыпается мечтатель. Это «Радио Лето» — яркие любимые наши хиты в пятничном плейлисте. И знаете, пятница — день, когда мозг уже думает о выходных. Ну а пальцы — о скидках. Да, в пятницу мы чаще делаем не импульсивную покупку, а подготовку. Смотрим отзывы, сравниваем, откладываем в корзину. В пятницу вкладка «Маркетплейса» с нами весь день. Надеюсь, на соседний открыт наш сайт. Слушайте яркие любимые наши хиты на сайте radioletofm.ru. На горизонте хит от группы «Добро». Немного помечтаем о море.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Добрый день. Сильные дожди и ливни с грозами ожидаются в Свердловской области в предстоящие выходные и в понедельник, предупредили в Министерстве общественной безопасности региона. В районах выпадения большого количества осадков, возможны интенсивные подъемы уровней воды в отдельных реках, подтопление пойменных участков. Свердловчан призывают быть внимательными и аккуратными в непогоду, в помещениях и на улице. В частности, во время грозы избегать нахождения на открытой местности, возле водоемов. Автомобилистов просят быть внимательными в пути, при необходимости звонить по телефону 112. В Екатеринбурге внезапно изменили маршрут автобусов номер 49 и 84. С 19 августа водители проезжают мимо остановок детский центр и Новомосковский тракт на пути до торгового центра «Мега» и обратно, пишет Е1. Водители не объясняют это, просто молча везут весь салон до «Меги», говорят пассажиры. На остановке по направлению в город люди бесполезно ждут автобус. Такси стоит 700 рублей до центра на тариф эконом. В мэрии ответили, что маршрут автобусов 49 и 84 изменили из-за восстановительных работ на проезжей части у дома на улице Металлургов 32А. Автобусы временно ходят не по дублеру, а по улице Металлургов. Как долго продлятся ограничения, не уточняется, пишет Е1. Россельхознадзор выявил нарушение содержания енотов в екатеринбургском енотокафе на улице Мамина-Сибиряка. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в кафе живут около 10 зверьков, но в нарушение закона хозяева не получили в Россельхознадзоре соответствующую лицензию. Кроме того, звери живут в одном помещении, едят прямо с пола, а полы и стены не имеют покрытия, позволяющего проводить качественную уборку и дезинфекцию. Также не организован ветеринарный пункт с условиями для карантина. Выдано предписание об устранении нарушений, пишет «Новый день». Скандал из-за нарисованных на детской площадке смешариков в Тульской области вышел на уровень властей региона. Девочке, на которую чиновники заявили в полицию, позвонил губернатор Дмитрий Миляев со словами поддержки. Об этом порталу Russia Today рассказала мама 14-летней Ксюши из города Болохово. По ее словам, глава Тульской области попросил дочку не расстраиваться. Местные чиновники на связь с семьей не выходили, не извинялись. Из полиции также сообщений не было. Накануне девочка пыталась самостоятельно оттереть рисунки. Прохожие подходили с ней со словами поддержки, но смешарики ликвидации не поддались, пишет «Вечерняя Москва». Автор ИИ кавера на культовую песню «Седая ночь» предложил американскому рэперу Канье Уэсту исполнить завирусившийся трек на концерте в Санкт-Петербурге, сообщает телеграм-канал Мэш. По информации источника, Дмитрий Степанов, известный под псевдонимом Август Септимберов, хочет получить от рэпера от 200 до 300 тысяч рублей за право исполнить ИИ кавер песни «Седая ночь». Напомню, Степанов сделал кавер-версию на английском языке, голос Канье Уэста генерировал с помощью нейросети. Права на оригинальную песню принадлежат семье Юрия Шатунова и самому Степанову. Канье Уэста, напомню, ждут с концертами в Питере и в Москве в сентябре. Официальный доллар 83.36, евро 96.73.
0: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
2: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Ну а прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде на завтра. В субботу 22 августа в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер западный слабый. Ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 19, плюс 21.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98,9 FM.

0: яркие и любимые наши хиты в нашем пятничном плейлисте. И как бы мы с вами ни старались, статистика против нас. К пятнице производительность часто снижается. Не потому, что мы ленивые, а потому, что накопилась усталость. Мой совет – сложные задачи не на пятницу, а на пятницу одно важное дело – и все. Финиш. Ну а теперь музыка, которая поможет аккуратно переключиться. Сергей Лазарев и хит «Компасы» в эфире «Радио Лето».
1: «Радио Лето». Реклама.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса. А сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет.
5: Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
6: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Пятница на календаре, в динамиках яркие, любимые наши хиты, ведь это радио лето. И знаете, именно в пятницу мы с вами чаще заходим на страничку маркетплейса. Вот такой интересный феномен пятницы. Листаем, смотрим, читаем отзывы, иногда добавляем и еще реже покупаем. Но есть то, чего нам с вами не хватает. По данным аналитиков, более половины россиян хотят пользоваться поиском по фотографии для того, чтобы быстро найти товар. Знакомо? Для меня это супер актуально. Но еще актуальнее музыка, ведь пока на карточку не пришла зарплата, будем слушать яркие, любимые наши хиты в эфире «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Добрый день. Более сотни нетрезвых водителей были выявлены на трассах Свердловской области за 3 дня. В облгаи подвели итоги рейда «Безопасная дорога», который прошел с 14 по 16 августа. К административной ответственности за нетрезвое вождение привлечены 104 водителя. Еще 18 отказались от прохождения медосвидетельствования, что также приравнивается к пьяному вождению. Всего за 3 дня сотрудники ГАИ выявили почти 3400 нарушений. В том числе были задержаны более 230 автомобилистов без прав, а также зафиксировано 42 факта выезда на встречную полосу, пишет «Комсомольская правда». Цены на сахар снизились на 7% в 6 регионах России. В 12 субъектах страны торговые наценки уменьшились на 7,4%, сообщила ФАС, Федеральная антимонопольная служба. Эффект зафиксирован в частности в Курганской области, Ростовской, Волгоградской, Калужской, а также в республиках Карелия, Коми, Крым и других. Снижение цен стало результатом соглашений между региональными властями и участниками рынка. Ранее сообщалось, что огурцы подешевели сильнее всего среди плодово-овощной продукции в июле. На втором месте оказались помидоры, цены на них упали на 14%. В России массово закрываются салоны красоты. Число ликвидаций бизнеса в сфере бьюти-услуг выросло в 1,5 раза в январе-июле этого года. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные «Контрфокуса». Участники рынка связывают подобную тенденцию в первую очередь с усилением налоговой нагрузки. С этого года многие отраслевые компании были вынуждены перейти с патента на НДС. С января ставка налога повысилась с 20 до 22%, а порог его уплаты власти сократили втрое – с 60 миллионов до 20 миллионов годовой выручки. В дальнейшем планируется понизить планку еще вдвое, до 10 миллионов рублей. Песню певицы иноагента «Монеточки» вырезали из российской версии фильма «Человек-паук. Новый день». Трек «Монополия» звучит в сцене, когда главный герой попадает в помещение русского района Брайтон-Бич. В российской версии звучит мелодия без слов. Также имя певицы убрали из финальных титров фильма. Ранее песня иноагента «Монеточки» исчезла из украинской версии «Человека-паука». Там из новой части супергеройской франшизы вырезали весь фрагмент с этой песней. В субботу футбольный «Урал» сыграет дома с текстильщиками из Иваново. Матч пройдет на стадионе «Екатеринбург-Арена». Начало в 14:30 по уральскому времени. В прошлом туре екатеринбуржцы сыграли в ничью с волгоградским «Ротором» 1-1. Набрали 11 очков, сохранили место в топ-4 таблицы чемпионата. Текстильщик в предыдущем туре обыграл «КамАЗ» 1-0. Это была первая победа ивановцев в сезоне. С 6 баллами они на 15-й строчке в таблице первой лиги. Напомню также, что завтра екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» проведет товарищеский матч с «Трактором» перед стартом сезона на домашнем льду. Будет шоу, болельщиков пустят на ОГМК-арену в 15:45. Официальный доллар 83.36, евро 96.73.
0: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Парацельс».
3: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
0: Выбирайте наш медицинский центр «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра, в субботу, 22 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер западный слабый. Ночью плюс 13, плюс 15. Днем плюс 19, плюс 21.
0: Реклама.
5: Строим новое.
6: Ремонтируем любимое.
5: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Артик и Асти в эфире «Радио Лето», и такая музыка нам нужна именно в пятницу, ведь иногда хочется включить на весь офис и выплеснуть эмоции. Пятница, она не всегда про кайф, иногда она сумбурная, но почти всегда честная, показывает, что вы сделали, что вы успели и что вы хотите от себя. На все эти три вопроса будем искать ответы, пока в динамиках играют яркие, любимые наши хиты. Это «Радио Лето». Летим дальше.
1: «Радио Лето». Реклама.
2: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь попробовать что-то новое. Так вот, это You Can Touch от Казановы. У меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
3: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
4: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня мы разберем термин, который вы держите в руках, ну, едва ли не каждый день. Но понятия об этом можете и не иметь. Встречайте неодушевленное существительное женского рода «цанга». Как будто бы имя цыганской королевы, не так ли? Но пришло оно к нам из немецкого языка. «Цанге» переводится как «клещи» или «щипцы». А что это вообще такое? Итак, «цанга» — это скрытый пружинный зажим с лепестками. Представьте металлический конус, который обнимает деталь со всех сторон так крепко, что не вырвешь. И самый жизненный пример — это механический карандаш или шариковая ручка. Нажимаете на кнопку, цанга разжимается и выпускает грифель или стержень. Отпускаете, и она намертво его хватает. И, девушки, когда вы на маникюре слышите щелчок в ручке аппарата, эта цанга намертво зажала пилочку. Если парень держится за вас так же крепко, как цанга за фрезу, это ваш человек. Запомнили? Цанга – это зажим в виде трубки, который удерживает стержни, карандаши и инструменты с помощью лепестков. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Для кого-то пятница – это прилив планов, кофе с друзьями, кино, маленькие покупки, у кого-то желание лечь и помолчать. Оба варианта классные. Кстати, соцопросы фиксируют, что люди чаще планируют социалку и развлечения именно на пятницу, потому что пятница помогает отпустить неделю. Дайте ей право. Сделайте одно важное дело и все. Закрывайте все вкладки. Это радио «Лето». Делаем переход к выходным мягким. Ну а на этом прощаюсь с вами до понедельника. Меня зовут Саша Котов. Всем классных выходных!

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Только не в этой комнате.

Так обидеть тебя.

0: 16 часов. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Добрый день. Более сотни нетрезвых водителей были выявлены на трассах Свердловской области за 3 дня. В облгаи подвели итоги рейда «Безопасная дорога», который прошел с 14 по 16 августа. К административной ответственности за нетрезвое вождение привлечены 104 водителя. Еще 18 отказались от прохождения медосвидетельствования, что также приравнивается к пьяному вождению. Всего за 3 дня сотрудники ГАИ выявили почти 3400 нарушений. В том числе были задержаны более 230 автомобилистов без прав, также зафиксировано 42 факта выезда на встречную полосу, пишет «Комсомольская правда». Цены на сахар снизились на 7% в 6 регионах России. В 12 субъектах страны торговые наценки уменьшились на 7,4%, сообщила ФАС, Федеральная антимонопольная служба. Эффект зафиксирован в частности в Курганской области, Ростовской, Волгоградской, Калужской, а также в республиках Карелия, Коми, Крым и других. Снижение цен стало результатом соглашений между региональными властями и участниками рынка. Ранее сообщалось, что огурцы подешевели сильнее всего среди плодово-овощной продукции в июле. На втором месте оказались помидоры, цены на них упали на 14%. В России массово закрываются салоны красоты. Число ликвидаций бизнеса в сфере бьюти-услуг выросло в 1,5 раза в январе-июле этого года. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные «Контрфокуса». Участники рынка связывают подобную тенденцию в первую очередь с усилением налоговой нагрузки. С этого года многие отраслевые компании были вынуждены перейти с патента на НДС. С января ставка налога повысилась с 20 до 22%, а порог его уплаты власти сократили втрое – с 60 миллионов до 20 миллионов годовой выручки. В дальнейшем планируется понизить планку еще вдвое, до 10 миллионов рублей. Песню певицы-иноагента «Монеточки» вырезали из российской версии фильма «Человек-паук. Новый день». Трек «Монополия» звучит в сцене, когда главный герой попадает в помещение русского района Брайтон-Бич. В российской версии звучит мелодия без слов. Также им певицы убрали из финальных титров фильма. Ранее песня «Иноагента. Монеточки» исчезла из украинской версии «Человека-паука». Там из новой части супергеройской франшизы вырезали весь фрагмент с этой песней. В субботу футбольный «Урал» сыграет дома с текстильщиками из Иваново. Матч пройдет на стадионе «Екатеринбург-Арена». Начало в 14:30 по уральскому времени. В прошлом туре екатеринбуржцы сыграли в ничью с волгоградским «Ротором» 1-1. Набрали 11 очков, сохранили место в топ-4 таблицы чемпионата. Текстильщик в предыдущем туре обыграл «КамАЗ» 1-0. Это была первая победа ивановцев в сезоне. С 6 баллами они на 15-й строчке в таблице первой лиги. Напомню также, что завтра екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» проведет товарищеский матч с «Трактором» перед стартом сезона на домашнем льду. Будет шоу, болельщиков пустят на ОГМК-арену в 15:45. Официальный доллар 83.36, евро 96.73.
0: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
2: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Ночь часа погоди на радио «Лето». Завтра, в субботу, 22 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный, слабый. Ночью от 13 до 15 градусов тепла. На днем будет от 19 до 21 со знаком «плюс».
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

бывает, разные отношения иногда прекращаются, но группа Бис нашла подходящие слова для того, чтобы поддержать всех девушек, которые слушают радио «Лето» прямо сейчас, если это необходимо.

«Сливки» прямо сейчас на радио «Лето». Их незабвенное буду я любить. Любить прекрасно, безусловно. Ну а хрустеть яблоками еще и полезно. Тем более у нас отгремел яблочный спас. И я думаю, самое время пришло узнать всю правду об этом замечательном фрукте. Уже через 10 минут ловите нашу фирменную рубрику «Вкус жизни». Там мы встретимся снова. Ну а накануне предлагаю послушать снова вместе Максим и ее «Лучшая ночь», Владимир Пресняков и его «Слушая тишину». И Кая, желаю тебе раньше всех. Слушаем вместе на радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Когда заканчивается лето, наступает и время собирать урожай. И по этому поводу у нас в гостях обычное яблоко. Народная мудрость знает, одно яблоко в день и доктор не нужен. Давайте на чистоту. Почему яблоки? Это вообще-то суперфуд. Во-первых, это спасение для нашего желудка. Пектин в их составе работает как мягкий природный детокс. Во-вторых, витамины группы Б и железа. Хотите сияющую кожу без дорогих кремов и бодрое настроение без литров кофе? Просто хрустите яблоками. Причем кислые сорта, вроде нашей родной Антоновки или Гренни Смит, самые полезные. В них меньше всего сахара. Ну а теперь минутка магии и факты для эрудитов. А вы знали, что яблоко на 25% состоит из воздуха? Вот почему они не тонут в воде. И сразу ловите дачный лайфхак. Если вы купили зеленые, твердые бананы или недозрелые томаты, положите их в один пакет со спелым яблоком. Оно выделяет газ этилен, и ваши овощи или фрукты дозреют за одну ночь. Главное, не кладите яблоки рядом с цветами, иначе букет быстро завянет. В общем, не усложняйте жизнь детокс-коктейлями, если под рукой есть сочный, хрустящий белый налив. Заботьтесь о себе, легко улыбайтесь чаще и оставайтесь на Радио Лето, чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее. А я, Катя Савельева, совсем скоро расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

пятница на радио «Лето» продолжается под яркие любимые наши хиты. Мы прощаемся с группой «Дискотека Авария», и впереди у нас 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры. И, друзья, сегодня день заботы о себе в интернете. Поэтому прямо сейчас можно перевернуть телефон экраном вниз, оставить в сети все тревоги недели. Ну, а в реальную жизнь берите с собой только тепло, объятия близких и нашу музыку. Мод и Зиверт, «Отпетые мошенники» и группа «Руки вверх» дарят нам свое настроение дальше на самой солнечной и теплой волне.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Объекты культурного наследия, восстановленные арендаторами, могут быть проданы за символический 1 рубль. Соответствующий законопроект направил в Госдуму подмосковный парламент. Речь идет о неиспользуемых объектах, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Арендатор для этого должен в том числе провести работы по сохранению исторического особняка. Авторы поправок напоминают, что есть правительственная программа льготной аренды почти на 50 лет. Однако из-за высокой стоимости реставрации зданий и отсутствия перспектив выкупа памятников, их не реставрируют в 90% случаев даже после сдачи в аренду. На Визе и в Орджоникидзевском районе в час пик встали трамваи. Как пишет портал Е1, на Крылова причиной стала авария с участием автомобиля. На фото, которое публикует портал Е1, видно, что удар трамвая пришелся в правую переднюю часть машины. По данным департамента транспорта, в оба направления остановлено движение сразу 8 маршрутов. В районе перекрестка проспекта Космонавтов с улицей Турбинной также ждут аварийную бригаду. Движение трамваев остановлено в направлении остановки 1 километр. Стоматологию закрыли в Екатеринбурге по требованию Роспотребнадзора. В учреждении на улице Технической принимали пациентов, не соблюдая санитарные правила. При проверке представители Роспотребнадзора выявили несоблюдение требований к набору помещений, нарушения в обработке инвентаря и мединструментов. Вопросы возникли также к проведению дезинфекционных мероприятий, вакцинации и медосмотрам сотрудников. Материалы проверок направили в суд, который приостановил работу стоматологии на 3 месяца. Бункеры для хранения ценностей богатейших людей мира на случай катастроф строят в швейцарских Альпах. Об этом сообщает Бильд. Как пишет РБК, подземные хранилища будут расположены на глубине более 100 метров в массиве Брюник. Стоимость аренды одного такого хранилища на 99 лет – около 1 000 000 евро. Первые контракты уже заключены, а уровень безопасности обещают сопоставимый с хранилищами швейцарского национального банка. Сергей Шнуров оказался самым стадионным артистом России. Как заявили представители концертных агентств, музыкант вместе с группой «Ленинград» объездил с концертами практически половину страны. Стадионные концерты Шнурова вышли далеко за пределы Москвы и Санкт-Петербурга. Другими фаворитами стадионного сезона весной и летом этого года были названы концерты Димы Билана, Егора Крида и группы «Руки вверх». Официальный доллар на сегодня 83.36, евро 96.73.
0: Реклама.
3: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
4: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
3: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
4: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Время прогноза погоды на радио «Лето», друзья. Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра у нас суббота, 22 августа, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный слабый, ночью от 13 до 15 градусов тепла днем, плюс 19, плюс 21.
0: Реклама.
7: Строим новое.
8: Ремонтируем любимое.
7: Покупаем Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Жить нужно здесь и сейчас. Абсолютно точно, ждать ничего не нужно, с учетом того, что у нас потихонечку завершается лето, еще одна рабочая неделя. Григорий Лепс, Ёлка и Марсель приходят на смену Марии Краймбрери. Вы продолжаете слушать «Радио Лето» и на нашем сайте radioletofm.ru. Рассказывайте своим, оставайтесь на связи и в Екатеринбурге, если удобнее слушать нас через интернет в самом лучшем качестве. Но меня зовут Катя Савельева. До 8 вечера мы вместе.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Мысли спрятаны в стол. Ветер юго-восток. В городе мажет.

0: На самом деле у Степы Литкова из группы «Марсель» сейчас один план и главная мечта – просто полежать и выспаться, потому что свободного времени из-за гастроли у него практически нет, поэтому вот эти все истории про моря в реальном графике не всегда существуют. Ну и, наверное, у нас с вами тоже есть свой особенный график, когда мы с вами переносим отпуск на какой-то другой, более подходящий период. И для этого очень важно успеть зарядить свои батарейки хотя бы в выходные. Ну и всем, кто прямо сейчас по дороге в выходные слушает радио «Лето», наша поддержка Марфа, Андрей Губин и две Маши ждут вас дальше на «Радио Лето».
1: «Радио Лето». Реклама.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

две Маши на радио Лето, и вполне возможно, в зеркале заднего вида у вас тоже все те самые две машины, что и полчаса назад. Но это пятница, друзья, не подгоняем время. Давайте просто немножечко притормозим, поймаем тепло уходящего лета и послушаем классную музыку. Группа Челси к нам присоединяется прямо сейчас. Мы ожидаем еще и Еву Польну, моя Мишель и ЛСП тоже скоро и только для вас.

0: в домашние дела, а кто-то отменяет их, потому что в эти выходные на Октябрьской площади у нас прогремит книжный фестиваль, и книги, и лекции, ну и живые концерты у нас. Поэтому планируем отдых красиво, слушаем отличную музыку на радио «Лето» и, конечно, выдыхаем весь сумбур уходящей рабочей недели. 20 минут музыки без перерывов на рекламу. Всем, кто прямо сейчас объезжает пробки зеленой волны, вам, друзья. Группа «Градусы», «Сплин» и «Серебро» для вашего отличного настроения. Дальше в эфире среди самых ярких, любимых наших хитов.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Ruskoy.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».
2: Это радио «Дождь». Радио «Ночь». Ради него ты...

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Часть издательств приостановила печать книжных новинок после атак на склады Wildberries. Также представители книжного бизнеса рассматривают варианты сокращения тиражей, пишет «Коммерсант». Информацию изданию подтвердили в руководстве компании «Росмен». Беспокойство издателей вызывают риски следующих продаж через маркетплейсы. Хранение изданий на складах теперь может быть небезопасным, но при этом не у каждого издательства есть помещение для хранения всех выпускаемых тиражей. В полиции сообщили о задержании подозреваемого в нападении на посетителя торгового центра «Окей». Мужчине 23 года, ранее судим он не был. По факту нападения, о котором стало известно в начале недели, завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Подозреваемому может грозить до 2 лет лишения свободы. Очевидцы порталу Е1 ранее рассказали, что причиной конфликта стало замечание, которое пострадавший сделал шумной компании молодежи. Жители домов на дублере улицы Металлургов не могут дождаться автобусов номер 49 и 84. Пассажиры пожаловались, что водители без дополнительных объявлений проезжают мимо остановок до торгового центра «Мега». Сообщения о каких-либо изменениях маршрутов жители визы не обнаружили. Портал Е1 уточняет, что речь идет об остановках торговый комплекс «Новомосковский», «Новомосковский тракт» и «Детский центр». В мэрии объяснили, что на дублер улицы Металлургов автобусы временно не заезжают из-за аварийных работ. В Госдуме предложили ввести в соцсетях возрастные ограничения. По мнению парламентариев, мессенджеры должны ввести специальный детский режим, а если его нет, значит, нужно ограничивать использование соцсетей несовершеннолетними. Как пишет газета «Ру», разрешать свободное пользование соцсетями депутаты готовы с 14 лет, поскольку в этом возрасте у подростков уже формируется критическое мышление. Самому старому человеку в мире исполнилось 117 лет. Британка Этель Каттерхэм живет в доме престарелых в графстве Сурей. При этом свой день рождения она отмечает с семьей и друзьями. Как пишет агентство ТАСС, Каттерхэм занимает 13-ю строчку в списке самых долгоживущих людей в истории. Этель родилась 21 августа 1909 года в графстве Хэмпшир за 3 года до гибели Титаника и за 8 лет до революции в России. Она пережила 2 мировые войны и сейчас является последней из подданных английского короля Эдуарда VII. Официальный доллар на сегодня 83.36 и евро 96.73.
0: Реклама.
3: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал. Первый Южный.
4: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в субботу, 22 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный слабый, ночью от 13 до 15 градусов тепла, а днем будет от 19 до 21 со знаком «плюс».
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

ближайшие два часа мы с вами по-прежнему на одной волне, на максимальной скорости приближаемся к выходным. Впереди только 100% летние хиты. Пятница продолжается по треке группы Ума Турман, Ирина Дубцова, а еще Тимати и Доминик Джокер. Присоединяйтесь к нам в этот теплый вечер.

0: машину, пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?

А небо плачет дождем, и о ней, и о нем. Небо никак не поймет, почему они не вдвоем. Не просто так они увидеть друг друга смогли. Небо вело их навстречу с разных концов земли. Он шепчет имя во сне, для них слова не в цене. В ее мечтах тоже он, но в параллельной весне. Она просто прячет глаза ему, улыбаясь не смело. Она его любит, да только сказать не сумела.

0: Наверняка кто-то вспомнил свой 2004 год под хит «Плачут небеса» от Тимати и Доминика Джокера, друзья. Ну а через 10 минут в рубрике «Слово дня» устроим тест для вашего словарного запаса. Что такое цанга? И, уверяю, вы точно держали эту штуку в руках. Не переключайтесь, будет полезно. Обычный человек Озвонкова, группа «Студио», «Я искала тебя», а еще Владимир Пресняков ждут вас накануне на «Радио Лето». На нашем сайте radioletofm.ru тоже можно слушать яркие и любимые наши хиты всегда в самом лучшем качестве.
1: Радио Лето. Реклама.

0: приходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня мы разберем термин, который вы держите в руках, ну, едва ли не каждый день. Но понятия об этом можете и не иметь. Встречайте неодушевленное существительное женского рода «цанга». Как будто бы имя цыганской королевы, не так ли? Но пришло оно к нам из немецкого языка. «Цанге» переводится как «клещи» или «щипцы». А что это вообще такое? Итак, «цанга» — это скрытый пружинный зажим с лепестками. Представьте металлический конус, который обнимает деталь со всех сторон так крепко, что не вырвешь. И самый жизненный пример — это механический карандаш или шариковая ручка. Нажимаете на кнопку, «цанга» разжимается и выпускает грифель или стержень. Отпускаете, и она намертво его хватает. И, девушки, когда вы на маникюре слышите щелчок в ручке аппарата, эта «цанга» намертво зажала пилочку. Если парень держится за вас так же крепко, как «цанга» за фрезу, это ваш человек. Запомнили? «Цанга» — это зажим в виде трубки, который удерживает стержни, карандаши и инструменты с помощью лепестков. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

добрый вечер всем, кто продолжает слушать Радио Лето. Вместо блестящих у нас скоро дискотека «Авария», еще Мари Краймбрери, Пилатов и Кэрос. Пятница продолжается, она в самом разгаре, друзья. Ловим тепло уходящего лета под хорошую музыку на Радио Лето. И сегодня у нас Всемирный день поэта. Смотрите, у меня строчки прям сами по себе рифмуются. Может быть, вы как раз тоже решите сегодня устроить себе поэтический или романтический вечер? Всегда берите нас с собой. Екатеринбург, 98.9 FM. Радио Лето в прямом эфире. Движемся дальше.

слушаете радио «Лето» 98.9 FM.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Часть издательств приостановила печать книжных новинок после атак на склады Wildberries. Также представители книжного бизнеса рассматривают варианты сокращения тиражей, пишет «Коммерсант». Информацию изданию подтвердили в руководстве компании «Росмен». Беспокойство издателей вызывают риски следующих продаж через маркетплейсы. Хранение изданий на складах теперь может быть небезопасным, но при этом не у каждого издательства есть помещение для хранения всех выпускаемых тиражей. Полиции сообщили о задержании подозреваемого в нападении на посетителя торгового центра «Окей». Мужчине 23 года, ранее судим он не был. По факту нападения, о котором стало известно в начале недели, завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Подозреваемому может грозить до 2 лет лишения свободы. Очевидцы порталу Е1 ранее рассказали, что причиной конфликта стало замечание, которое пострадавший сделал в шумной компании молодежи. Жители домов на дублере улицы Металлургов не могут дождаться автобусов номер 49 и 84. Пассажиры пожаловались, что водители без дополнительных объявлений проезжают мимо остановок до торгового центра «Мега». Сообщения о каких-либо изменениях маршрутов жители визы не обнаружили. Портал Е1 уточняет, что речь идет об остановках торговый комплекс «Новомосковский», «Новомосковский тракт» и «Детский центр». В мэрии объяснили, что на дублер улицы Металлургов автобусы временно не заезжают из-за аварийных работ. В Госдуме предложили ввести в соцсетях возрастные ограничения. По мнению парламентариев, мессенджеры должны ввести специальный детский режим, а если его нет, значит, нужно ограничивать использование соцсетей несовершеннолетними. Как пишет газета «Ру», разрешать свободное пользование соцсетями депутаты готовы с 14 лет, поскольку в этом возрасте у подростков уже формируется критическое мышление. Самому старому человеку в мире исполнилось 117 лет. Британка Этель Каттерхэм живет в доме престарелых в графстве Сурей. При этом свой день рождения она отмечает с семьей и друзьями. Как пишет агентство ТАСС, Каттерхэм занимает 13-ю строчку в списке самых долгоживущих людей в истории. Этель родилась 21 августа 1909 года в графстве Хэмпшир за 3 года до гибели Титаника и за 8 лет до революции в России. Она пережила 2 мировые войны и сейчас является последней из подданных английского короля Эдуарда VII. Официальный доллар на сегодня 83.36 и евро 96.73.
0: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
3: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
0: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-03-03.
3: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Время прогноза погоды на радио «Лето», друзья. Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра у нас суббота, 22 августа, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный слабый, ночью от 13 до 15 градусов тепла днем, плюс 19, плюс 21.
0: Реклама.
5: Строим новое.
6: Ремонтируем любимое.
5: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Майя на радио «Лето» и песня, которой она подарила новую свежую жизнь. Кстати, эта хрупкая девушка умудряется рулить ресторанным бизнесом и выпускать вот такие стильные треки. Включаем выходные на максимум, слушаем яркие любимые наши хиты от Артема Качера, Джигана, Юли Савичевой и Мити Фомина в ближайшие минуты. А меня зовут Катя Савельева. И еще ровно час мы с вами вместе на самой солнечной и теплой волне.

0: думаю, что все уже успели сказать «до завтра» своим коллегам, заботам, работе и так далее. А мы с вами, друзья, не прощаемся. До осени еще прилично, а вот яблоки уже созрели. Поэтому в рубрике «Вкус жизни» во всех смыслах полезный поговорим, чем же так крут этот дачный фрукт. А до этого мы встречаем елку с ее витражами, Иванушки Интернешнл с капелькой света и Дима Билан с Люсей Чеботиной на подходе.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Когда заканчивается лето, наступает и время собирать урожай. И по этому поводу у нас в гостях обычное яблоко. Народная мудрость знает, одно яблоко в день и доктор не нужен. Давайте на чистоту. Почему яблоки? Это вообще-то суперфуд. Во-первых, это спасение для нашего желудка. Пектин в их составе работает как мягкий природный детокс. Во-вторых, витамины группы Б и железа. Хотите сияющую кожу без дорогих кремов и бодрое настроение без литров кофе? Просто хрустите яблоками. Причем кислые сорта, вроде нашей родной Антоновки или Гренни Смит, самые полезные. В них меньше всего сахара. Ну а теперь минутка магии и факты для эрудитов. А вы знали, что яблоко на 25% состоит из воздуха? Вот почему они не тонут в воде. И сразу ловите дачный лайфхак. Если вы купили зеленые, твердые бананы или недозрелые томаты, положите их в один пакет со спелым яблоком. Оно выделяет газ этилен, и ваши овощи или фрукты дозреют за одну ночь. Главное, не кладите яблоки рядом с цветами, иначе букет быстро завянет. В общем, не усложняйте жизнь детокс-коктейлями, если под рукой есть сочный, хрустящий белый налив. Заботьтесь о себе легко, улыбайтесь чаще и оставайтесь на Радио Лето, чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее. А я, Катя Савельева, совсем скоро расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: любовь с тобой с первого взгляда. Да. Хоть все богатства мира не подменяю, но любовь с тобой с первого взгляда. Да, да.
1: Ну, если любовь с первого взгляда у вас, друзья, еще не случилась, самое время проверить, как это вообще работает. На выходных в Екатеринбурге смело может каждый, столкнувшись просто взглядами, где-нибудь на тусовке, на Октябрьской площади, на концерте или на выставке. Главное, не сидите дома, ловите моменты, и, может быть, уже в понедельник вы будете напевать «Любовь с первого взгляда» кому-то особенному. Направляемся в выходные вместе. С вами была я, Катя Савельева. Дальше еще больше музыки. Кстати, мы ее для вас подобрали, самую актуальную, классную. Ну, для этих выходных. На дорожку группа Айова, Юлиана Караулова, «Рефлекс» и «Да, бро, берегите себя». До понедельника!
2: Я не...

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Здравствуйте. В Черном море дроны за сутки атаковали два судна. Одно из них – сухогруз «Волга-Балт» под флагом Коморских островов. Судно принадлежит компании «Азовшиппинг», а на борту, по данным СМИ, были азербайджанские моряки. Судно направлялось в турецкий порт Трабзон, пострадавших нет. Другое атакованное судно – это контейнеровоз, на котором после атаки дрона начался пожар. В результате экипаж был вынужден покинуть судно. 11 человек спасены кораблем, который оказался поблизости от места атаки. Еще один моряк числится пропавшим без вести, пишет РБК. Госавтоинспекция выясняет обстоятельства смертельной аварии на Екатеринбургской кольцевой автодороге. По данным инспекторов, на 58-м километре в Первоуральском районе водитель «Лады Гранта» врезался в барьер. От полученных травм мужчина скончался. Личность водителя сейчас устанавливают. На месте ДТП продолжают работу автоинспекторы. 78% многоквартирных домов в Свердловской области готовы к отопительному сезону. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. В муниципалитетах продолжаются работы на объектах коммунальной инфраструктуры и социального назначения. В этом году уже заменено более 281 километра региональных инженерных сетей. До 1 ноября заменят еще 98 километров. Обновление и модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса региона отвечают задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Пострадавшим от паводка в Чечне и Дагестане выплатили более 4,5 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. Компенсации получили семьи, жилье которых пострадало в результате подтоплений. Аномальные ливни обрушились на регион Северного Кавказа в марте и апреле этого года. Возвращение осадков после первого удара стихии привело к обрушению многоэтажных домов. Эти здания находились в зоне стихийной застройки. После обрушений, кадры которых облетели все СМИ и соцсети, были организованы несколько проверок. Сергей Шнуров оказался самым стадионным артистом России. Как заявили представители концертных агентств, музыкант вместе с группой «Ленинград» объездил с концертами практически половину страны. Стадионные концерты Шнурова вышли далеко за пределы Москвы и Санкт-Петербурга. Другими фаворитами стадионного сезона весной и летом этого года были названы концерты Димы Билана, Егора Крида и группы «Руки вверх». Официальный доллар на сегодня 83.36, евро 96.73.
0: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
2: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в субботу, 22 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный слабый. Ночью от 13 до 15 градусов тепла. На днем будет от 19 до 21 со знаком «плюс».
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Скоро вся страна потратит 1 000 000 000 рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
2: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Здравствуйте. В Черном море завершена откачка мазута из частей затонувших танкеров. Об этом на заседании комиссии по ликвидации последствий ЧП в Керченском проливе сообщил министр МЧС Александр Куренков. Итоги успешного выполнения работ подтвердила спецкомиссия в составе сотрудников МЧС, Роспотребнадзора и Морспасслужбы. В Роспотребнадзоре также напомнили, что летом на Черноморском побережье провели отсыпку пострадавших пляжей чистым песком. Мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Кубани и Крыма продолжаются. В троллейбусах Екатеринбурга начала работать оплата проезда по геолокации. Также сервис стал доступен на всех новых трамваях. На втором этапе внедрения технологии к сервису будут подключать новые автобусы. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить на смартфон приложение Е-карта и включить Bluetooth. При запуске приложения надо выбирать способ оплаты «Оплатить по геолокации», и смартфон автоматически определит транспортное средство и маршрут. Затем следует подтвердить оплату через систему быстрых платежей и получить электронный билет, пишет «Новый день». Красная строка стартовала в Екатеринбурге. На время проведения книжного фестиваля в районе улиц Бориса Ельцина, Челюскинцев и набережной рабочей молодежи запретили продажу алкоголя. Ограничения действуют 21, 22 и 23 августа. Каждый день с 8 утра и до 11 вечера. Как напоминает портал 66.ru, красная строка в этом году сменила привычную площадку. Вместо исторического сквера на плотинке фестиваль проходит на Октябрьской площади. В администрации Екатеринбурга решение 2 недели назад объяснили стартом работ по благоустройству. Российским триатлонистам разрешили выступать с флагом и гимном. Решение о полноценном допуске россиян принял исполком Международного союза триатлона, сообщил в своих соцсетях министр спорта Михаил Дегтярев. Как пишет «Коммерсант», уже в июле World Triathlon допустил российских спортсменов к участию в смешанных эстафетах. Однако взрослые спортсмены до текущего момента выступали лишь в нейтральном статусе. Родители школьников могут отказаться от классных чатов. Об этом напомнили в Госдуме. По словам парламентариев, групповое общение – это удобный инструмент. При этом законодательство не обязывает родителей регистрироваться в мессенджерах либо участвовать в групповых обсуждениях. Депутаты напомнили, что учителя или директор школы также не вправе давить на ребенка из-за того, что родители не вступили в группу. Информацию можно просить дублировать через электронный дневник, сайт школы или личные сообщения. Официальный доллар на выходные 82.92, евро 96.86.
0: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в субботу, 22 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный слабый. Ночью от 13 до 15 градусов тепла. А днем будет от 19 до 21 со знаком «плюс».
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 вечера.

Юлия ТФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.